0: лидер Союза крестьян и зеленых Литвы, депутат Европарламента Аурелиус Верига. Вергинис Синкевичус заявил, что большинство членов партии поддерживает переговоры о коалиции, а окончательное решение завтра примет правление партии. По его словам, результаты переговоров будут зависеть от того, на какие изменения пойдет правительство. Он также не исключает возможности вернуться из Брюсселя для работы в качестве министра. Комментарий политолога Саулиуса Спурге.
1: Пока новой коалиции нет. Этой неделе должны быть приняты решения. Но, может быть, можно сказать так, что, как мы помним, начало было как раз с этой партии, с демократами. Так что и программа правительства в большинстве своем, она создана именно этими партиями. Так что, может быть, найти новые точки соприкосновения будет не так уж трудно. Конечно, возникает вопрос о разделении портфелей министров, но кажется, что все будет успешно. И многие обозреватели отмечают, что эти партии, демократы и социал-демократы, очень похожи по своим программным чертам. И, может быть, главное препятствие как раз был бывший председатель демократов Саулис Квернелис, который противился этой коалиции. Теперь, когда лидер поменялся, может быть, это есть новая возможность создать такую коалицию.
0: Насчет министров, я так понимаю, что вы здесь интриги никакой не видите, что перестановка случится, но как бы ничего особо не изменится, так?
1: Нет, изменится. Кажется, что некоторые министры, конечно, будут поменены. И в первую очередь те, которые были делегированы Нямано Овшра политической партии, но вопрос стоит о министре иностранных дел Будрисе и уже председатель социал-демократов Миндогас Синкевичус говорил, что он видит в этой позиции лидера демократов Виргиниуса Синкевичуса, который теперь занимает пост в Европарламенте. Но, конечно, этот вопрос еще не решен. Министр Будрис, между прочим, это самый популярный министр. Его рейтинги гораздо больше, чем любого социал-демократа. И еще надо сказать, что это министр, который считается человеком президента. Так что надо принять такое решение. И этот вопрос еще не решен.
0: Усилит ли это доверие партии, да, рейтинги партии поднимутся, социал-демократы имеются в виду? На ваш взгляд, вот эти перестановки, они действительно помогут как-то выровнять отношение к этой партии?
1: Ну, это еще далеко не ясно, потому что такая перестановка, она всегда несет и большие риски. Мы говорили, что премьер Инга Ругинени имеет мало опыта в такой высокой позиции, но Миндогас Синкевичус, новый лидер, который, наверное, будет следующим премьер-министром, он тоже не имеет большого опыта и может быть всякого. Это трудно представить себе, как этот новый премьер-министр будет лучше Инга Ругинени, которая уже имеет 8 месяцев опыта. И такая перестановка сама собой еще не гарантирует больших рейтингов.
0: А чем вызвано вообще вот стремление поменять премьер-министра? Ну вот для простого слушателя, да, не очень понятно, зачем вообще менять, если так уже и как будто и действительно и опыт есть у Инги Ругинени.
1: Для простого слушателя не ясно, и для меня не ясно, потому что менять премьер-министра – это дело очень серьезное, очень серьезное. И, по моему мнению, должны быть аргументы. Теперь таких аргументов как будто нет. Президент сказал, что Инга Ругинене работает хорошо. Трудно мне представить, но, может быть, Миндаугас Синкевичус хочет продемонстрировать лидерство. Это хорошо. Социал-демократы долгое время не имели такого хорошего лидерства, но такие примеры были. И как раз последнее правительство, которое было, и правительство Шимоните, и правительство Сквернелиса, это были не партийные лидеры, и даже не члены партии были. Но, конечно, проявить лидерство – это очень хорошо, но, как я и говорил, это само собой еще не гарантирует успеха.
0: Говорил политолог Солюс Пурга. В Латвии полицейские разыскивают обломки беспилотника, сбитого сегодня. По предварительным данным, в результате взрыва не пострадали ни люди, ни имущество. Дрон был сбит этим утром в Латгале французскими истребителями, поднявшимися с авиабазы в Щауляе. Это был первый случай, когда в Латвии был сбит прилетевший из-за границы беспилотник. Сегодня в Латвии дважды объявлялась воздушная тревога. Представитель вооруженных сил Литвы заявил, что угрозы для Литвы не возникало. Высшие представители Европейского Союза сегодня приветствовали победу прозападного лагеря на парламентских выборах в Армении. А председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила главу правительства Никола Пашиняна и в социальных сетях подчеркнула, что ЕС высоко ценит партнерство с демократической Арменией, которая все больше сближается с Европой. Представитель ЕС по иностранным делам Кая Калас в кулуарах встречи министров обороны ЕС на Кипре заявила, что замечательно, что жители Армении, несмотря на сильное давление со стороны России, сделали выбор в пользу европейского будущего. Председатель Европейского совета Антонио Кошта отметил, что армяне проголосовали за будущее, основанное на мире, стабильности и тесном сотрудничестве с соседями и международным сообществом. Все трое представителей ЕС пообещали Армении дальнейшее сотрудничество и поддержку в проведении реформ. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, парламентские выборы, состоявшиеся в воскресенье, выиграла партия Никола Пашиняна «Гражданский договор», набравшая 49,8% голосов. Самой сильной оппозиционной силой стал пророссийский блок партии «Сильная Армения» миллиардера Самвела Карапетяна, получивший поддержку 23,3% избирателей. Таджикский политический деятель и оппозиционер Мухиддин Кабири проживает за пределами страны с 2015 года. По его словам, ситуацию в стране контролирует президент Эмомали Рахмон, и за время проживания Кабири за границей в стране ничего не изменилось.
2: До сих пор все как было раньше. Я боюсь, что ситуация будет еще ухудшаться, потому что у него сейчас со здоровьем. Неважно, он на 2 недели исчез. Даже были слухи, что его уже нет в живых, но он опять вышел в эфир, правда, в очень таком виде, что понятно, что ему было тяжело. Хотя власти объявили, что он в отпуске, но он выглядит сейчас не человек после отдыха. Он, скорее всего, после терапии. Он был в Китае, его борт заметили, вот есть специальный сайт, Flight Radar, или как оно называется. Рейс вылетел, его борт в Китай. И второй раз вылетел туда через 2 недели, чтобы забрать его обратно. И самое интересное, что сразу же по возвращению он впервые в жизни поздравил китайское руководство с началом китайского Нового года. И обычно он делал с такими видеопоздравлениями, только поздравлял таджикских граждан с национальным праздником, с Наурузом или с Рамаданом, началом Рамадана и так далее. Но он впервые, как в знак благодарности, поблагодарил Китай, китайский народ и руководство вот именно таким образом. Многие посчитали, что это уже как бы дан не только уважение, но и благодарность за ту терапию, которую ему оказали в Китае, видимо, восстановили. И вся проблема в том, что он до сих пор не решается передать власть сыну, хотя готовить его уже долго, лет 10. Сын занимает пост председателя Сената. Это второй человек по Конституции. Когда президент

0: пока институт недееспособен, он автоматически становится исполняющим обязанности, и через 3 месяца он должен провести выборы. Ну, понятно, как проходят у нас выборы. Все думали, что он по схеме, как в Туркменистане, когда президент передал пост сыну, сам стал главой некого совещательного или законодательного органа. Но все понимают, что он управляет, но официально сын является главой государства. Мы все ждали этого, но он почему-то не идет на передачу власти. Я недавно сказал вашим коллегам из Украины в интервью, что он, по-моему, обречен оставаться главой государства до конца жизни, потому что он знает своих детей хорошо, лучше, чем мы. Скорее всего, он не уверен, что сын справится со всеми проблемами, а он передает сыну не только власть и трон, но и огромное количество проблем, которые сам создал. Все это передается в наследство.
1: А сын, видимо, тоже не либерально настроен, да, в принципе?
0: Ну, конечно, он не то, что не либерально настроен, он до сих пор не проявил себя как самостоятельная личность. У него нет той харизмы, которая была у отца. Неважно, как мы относимся к его отцу, к самому Эмомали Рахмону, он все-таки воевал, он, как говорит всегда Лукашенко, он с пулеметом в руках вошел в Душанбе. То есть он такой, ну, не то что бывший председатель колхоза, как Лукашенко, но он воевал, у него в биографии есть какие-то заслуги. А у сына этого нет, и тем более, что семья довольно большая, а дочь, ее старшая сестра является главой администрации президента. То есть вся семья, они взяли какой-то кусок политической власти, экономической, финансовой. А ресурсы-то в Таджикистане, они небольшие. У нас госбюджет в год 2,5 миллиарда долларов. По-моему, в Литве где-то должно быть в 10-20 раз больше. Хотя население тут 2 миллиона, а у нас 10 миллионов. Почти уже 11 миллионов. И ресурсов мало, но они все хотят быть миллиардерами. Вот в чем проблема. Я боюсь, скорее всего, Рахмон из-за этого не передает власть, потому что он боится, что начнутся разборки внутри самой семьи. Он почистил поле, политическое поле от оппозиции, от конкурентов, даже и самой системе. Но с детьми-то он ничего не может делать, со внуками. Поэтому вот такая сейчас ситуация.
1: И, конечно, хотелось бы тоже про оппозицию спросить. Может быть, про вас узнать для начала. Сколько вы находитесь уже в оппозиции? Как себя чувствует оппозиция с тех времен вот до сих пор?
0: Ну, как оппозиция, я...
1: Я имел в виду за рубежом, да. Сколько в изгнании вы находитесь.
0: Да, ну, до этого тоже лет 15 я был как оппозиционер, членом парламента, главой оппозиционной фракции. Потом, когда нас запретили в 2015 году, объявили террористами, мы, кто успел перебраться в Европу, мы здесь, а моих заместителей посадили пожизненно. Кстати, у меня тоже пожизненный срок, просто заочно. И конфисковали все, что могли, все, что нашли. И сейчас нас по разным подсчетам в Европе, только таджикских оппозиционеров, от 10 до 15 тысяч человек, те, которые получили убежище как оппозиционеры. А те, которые не объявили себя оппозиционером, но таковыми являются, их, наверное, достаточно много. И сказать, что в Европе, в миграции все удается легко, конечно, нельзя. Вы сами, наверное, это знаете по опыту других оппозиций. Но когда, скажем, я так понял, что не только как политик, но и как политолог, у меня кандидатская работа по политологии, я пришел к такому выводу, что чем известен диктатор, авторитарный лидер, чем он важен как оппонент, как конкурент Западу, тем больше внимания к оппозиционерам. Скажем, внимание на Западе к белорусской оппозиции, к российской оппозиции, даже к афганской, иранской, турецкой оппозиции больше, чем к оппозиции из таких государств, где лидер, скажем, Эмомали Рахмон, не так уж важен, или сама страна, она геополитически не входит в зону интересов. Хотя ситуация у нас намного хуже, у нас намного больше политзаключенных, и там и убивают. Например, за один лайк давали 9 лет тюрьмы. Вот просто человек, мигрант, находясь в России, он поставил лайк под моим видео, получил, когда возвращался домой, 9 лет тюрьмы. Но такие дела в других государствах на Западе воспринимаются очень болезненно. И тут же объявят этого диктатора персону нон грант, вводят санкции. А по отношению к Рахмону ни одной санкции до сих пор. Не только Рахмону лично, вообще системе. Хотя Рахмон занимает по рейтингу Freedom House 8 и 9 место, как самый закрытый и жесткий режим. Мы выше, намного выше, чем Беларусь, чем Россия и так далее. Но, тем не менее, у других есть многочисленные санкции, а по отношению к Таджикистану нет. Поэтому нам намного сложнее, но, тем не менее, я считаю, что таджикская оппозиция все-таки по сравнению с другими республиками, оппозиции из других регионов Центральной Азии. Мы более активны здесь. У нас есть своя структура. Мы участвуем в различных мероприятиях. Например, вот таких мероприятиях, как Форум Свободы России, другие мероприятия. Кроме таджикской делегации, таджикской оппозиции других нет. И в рамках ОБСЕ. Кстати, мы, таджикская оппозиция, это единственная оппозиция не только в Центральной Азии, вообще из всех оппозиционных групп, которым удалось довести дело против Рахмона до Международного уголовного суда. Даже такие крупные оппозиционные группы, как уйгурские, например, в Китае, у которых огромная диаспора здесь, им не удалось пока. Правда, дело еще рассматривается, но тот факт, что мы собрали достаточно огромное количество фактов, документов, видеоматериалов, аудиоматериалов, отправили в Гаагу с помощью адвокатов, это уже результат нашей работы. У нас самый большой список политзаключенных, которые получили резолюцию и решение Комитета по правам человека ООН. Даже у российской оппозиции такого списка нет. То есть мы, несмотря на ограниченность ресурсов людей, тем не менее, мы считаем, что мы более активны, добились каких-то результатов. Но поскольку Таджикистан – это изолированная страна, маленькая, далекая от Европы, все эти наши старания, они как бы не находят поддержку в Европе.
1: Это был таджикский оппозиционер Мухиддин Кабири. Министр внутренних дел заявил, что данные из информационных систем Департамента выдачи документов личности и Департамента миграции не были похищены, а фактах взлома не установлено. Такое заявление Владислав Кондратович сделал после публикации портала 15 Мин о примерно 50 возможных взломанных учетных записях системы внутренних дел. В связи с этим министр сегодня был вызван для объяснений к премьер-министру. По словам Кондратовича, существует подозрение, что был осуществлен несанкционированный доступ к почтовым ящикам сотрудников системы внутренних дел. В свою очередь, Центр регистров сообщил об усилении безопасности системы данных. На этой неделе планируется перевести управление основной базой данных на защищенную систему управления базами данных. Перенос намечен на ночь с пятницы на субботу. В это время системы центра регистров не будут работать, включая систему электронного здравоохранения ЭСВИКТА. Услуги предоставляться не будут, также будет недоступна система самообслуживания. В связи с тем, что летом работодатели ищут сотрудников для сезонной работы, специалисты по трудовому праву напоминают, что работодатели не имеют права до официального трудоустройства просить кандидатов прийти и поработать, чтобы проверить, подходит ли им такая работа. Специалисты отмечают, что это может быть расценено как нелегальный труд. И о погоде. Ближайшей ночью ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В большинстве районов будет наблюдаться туман. Ветер слабый. Температура воздуха составит от плюс 8 до 13 градусов выше нуля. Завтра днем также ожидается переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Утром в большинстве районов сохранится туман. Ветер переменных направлений 3,8 метра в секунду. Температура воздуха составит от 22 до 27 градусов. курсов на Курской косе от 19 до 21. На сегодня все. С вами был Александр Двоеглазов. Напомню, новости на русском языке и наши передачи вы можете найти на русской странице сайта ЛРТ.ЛТ и в радиотеке ЛРТ. Далее в программе Литовского радио передача «Венкартина планета». Сейчас 16 часов 28 минут.
2: Šiandien LRT radijo žodis buvo guolis. Viktorina pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.
3: Alu, alu, Lietuvos radijos Kaunas.
4: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.